0: avión a Arnold Gundars. ¡Ahora sácame de aquí!
1: ¡Súbete a mí!
2: Смотри слева, Кипки! Слева!
1: Ну что это?
2: Старская жопа
3: надулась! Я вот так думаю!